0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.
2: Wow!

0: легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. But one day the sun will shine.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Хали-гали Кришна,
2: Хали-гали Рама. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная. Rock.
4: Rock and Talk. На рок-арсенале.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. «Коммерсант» напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки. За охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Не пропустите. В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19:00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Хали Гали Кришна, Хали Гали Рама.
7: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
8: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
4: Rock. And talk.
9: На рок-арсенале.
10: Новые релизы на рок-арсенале.
11: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Кольцово. Также план «Ковер» действует в эти минуты в аэропорту Перми. Однако режимы беспилотной опасности ни в Свердловской области, ни в Пермском крае экстренные службы не объявили. В Кольцово напомнили, что пассажирам во время закрытия аэропорта следует дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте Кольцова, а также в авиакомпаниях. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборыгав.ру сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей и кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2.5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

«Доброе утро, человечество!» Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООС «Заатлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. На Втурчермете в Екатеринбурге, в районе военных городков и улицы Дорожной, начали работать сирены оповещения. Видео, снятое жильцами высоток, публикует портал Е1. Напомню, что режим беспилотной опасности действует в Свердловской области уже около часа. Жителям региона экстренные службы рекомендуют сохранять в спокойствии и по возможности зайти в укрытие. Находясь дома во время действия беспилотной опасности, важно не подходить к окнам и укрываться в помещениях, в которых есть несущие стены. Теперь к другим темам. В ГАИ Свердловской области рассказали подробности тяжелой аварии на скоростной трассе М-12. Вчера в Красноуфимском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб. По предварительным данным, фура «Скания» двигалась из Казани в направлении Екатеринбурга. По неустановленной пока причине водитель фуры наехал на машину перекрытия дорожных рабочих. В течение нескольких часов транспорт в направлении Екатеринбурга из-за ДТП пропускали по одной полосе. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это прямое нарушение закона. Об этом пишет газета.ру. Издание напоминает, что ранее стало известно о премьере новых «Мстителей» и «Дюны», которая может быть отложена до весны 2027 года. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета.ру, сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Вместо того, чтобы каждый год или раз в несколько лет добавлять по одной високосной секунде или убирать ее в зависимости от скорости вращения Земли, ученые вообще думают отказаться от високосных секунд. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
9: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Пишите нам ваши вопросы, соображения, свидетельства. Все, что касается автомобильного мира, принимаем, будем обсуждать. Плюс 7-908-909-104.5 это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция должна начаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы с бензина. Вчера Денис Паслер, губернатор Свердловской области, давал пресс-конференцию большую, в том числе и, конечно, говорил про бензин. Цитата. «Понятно, что в очередях стоять никому не хочется, но такова жизнь. И я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился. Сегодня топливо поступает ритмично, объемы топлива увеличиваются». Ну и пообещал в течение недели, что полноценный объем будет возвращен на заправке Екатеринбург,
10: ну, и Свердловская хорошо. Область. Ну да, уже все пишут о том, что по наблюдениям, да, все-таки очереди значительно уменьшились, да, они сохраняются все равно, да, вот, но значительно уменьшились. Ну, собственно, чего и все ожидали, да, что вот как раз вот эта вот острая фаза кризиса, она, по всей видимости, миновала. Вот две недели, да, потребовалось на создание вот этих логистических новых цепочек, ну, попросить, да, и поставку топлива.
9: Понадобилось на то, чтобы попросить федеральный центр переделать эти цепочки для того, чтобы поступал сюда бензин. Ну, напоминаю, с 11 числа у нас начинается международный фестиваль молодежи. И без бензина было бы как-то не камильфо, мне кажется, вот это все проводить.
10: Ты думаешь, молодежь на машинах приедет, да?
9: Приедет не молодежь на машинах, а те, кто будет молодежь учить жизни. Вот они приедут на машинах и будут передвигаться на машинах. У нас Кириенко обещает, что целую неделю пробудет. Вот всю эту неделю, когда будет идти фестиваль молодежи, вчера СМИ писали, что он приедет на целую неделю. А он, ну, как ты думаешь, на вертолете на каком передвигаться будет? На тракторе, но с дизелем.
10: Для вертолета тоже нужен топливо.
9: Керосин нужен, да. Но там другой. Никто не говорил о дефицитах у нас авиатоплива, по крайней мере. Ну, на дизельном можно передвигаться автомобиль. Тоже нет никакого дефицита.
10: Ну, на автомобиле там те же самые «Аурус», которые производят сейчас для чиновников, они бензиновые.
9: Бензиновые. Вот недоработочка некоторая. Но я к тому, что... Ну, и вообще очереди, когда стоят, и тут молодежь ходит и смотрит на эти... Международная молодежь на очередь смотрит. Это не очень хорошо, мне кажется. В принципе.
10: Ну, да.
9: Так что аргумент, значит, аргумент нашелся.
10: Наверное. Но все-таки хотелось бы все-таки, чтобы не только во время каких-то мероприятий был бензин, знаешь.
9: Да, хотелось бы, чтобы он не пропал после международного фестиваля. Но топливо поступает ритмично, поэтому, как сказал губернатор, вот интересно, кто-нибудь видел губернатора в очереди? Вот. Есть такие, ну, счастливчики? Вот
10: да,
9: вот
10: к этой новости, согласись, не хватает все-таки фото и видео, да, какого-то, хотя бы хоть какой-то фотографии с очередью.
9: Мы же верим на слово, мы не можем не верить губернатору, поэтому, значит, где-то стоял пару раз. То есть, ну, все-таки статистически мало кто мог увидеть, но все-таки стоял. Хорошо, ладно, примем. И главное, примем то, что в течение недели все мощности будут заправлены как положено. Ну, опять же, он, конечно, там попенял на тех, кто панику разводит и заправляется, когда им не надо. Ну, это все, по-моему, делают представители власти, говорят, что в принципе... Вот, ну, он, да, вспомнил и гречку, и сахар, и все остальное. Вот что, когда только дефицит начинается, сразу появляются вот такие вот нехорошие люди, которые начинают это все скупать. То же самое с бензином. Ну, мне кажется, это, ну, тоже такой универсальный...
10: Я читаю просто разные там телеграм-каналы, разные паблики, да, посвященные в том числе и проблемам с топливом. И я тебе скажу, так, не только в Свердловской области проблема решается, да, там, где она остро достаточно так стояла, но и в других регионах, где фестивали молодежи не проводятся. Все-таки, да, вот, ну, об этом изначально и говорили, о том, что как только выходят из строя, либо уходят на ремонт какой-то нефтеперерабатывающий
9: завод, отремонтировали.
10: Требуется время для вот того, чтобы эту самую логистику, да, вот, ну, не можешь ты из Омска сразу переместить бензин в Екатеринбург, он идет по железной дороге,
9: ладно,
10: он идет
9: из Омска
10: какое-то время, грубо говоря, да, или Пермская нефтебаза тоже самая есть. Ну, там «Лукойл» нефтебаза, да, вот, тоже вот какое-то время требуется для этого. Ну, и совершенно очевидно, что со временем проблема, к счастью, решилась.
9: Наш слушатель пишет, его охрана точно видела.
10: Наверное.
9: Но не свидетельствует, им, наверное, запрещено об этом говорить. Ну ладно, нет, хорошо, если все это наладится, как бы мы не хотели пошутить, но тем не менее, действительно, если в течение недели все это будет реализовано, то и слава богу. Потому что, ну да, есть свидетельства живых людей, которые заправляются, наших коллег, которые говорят, что очереди реально уменьшились. Как минимум.
10: Ну да.
9: Так что, ну ладно, ждем, когда все наладится окончательно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Еще одна екатеринбургская новость. Ну, такая из разряда, не знаю даже, как куда это отнести, юморочек одного из представителей юмористической организации «Уральские пельмени». Сергей Исаев вчера похвастался новеньким автомобилем «Зикр-8Х». Поделился, конечно, фотографией и подписал эту фотографию. Нет бензина, купи электричку. Это самая электричка, которую Исаев купил. Цена на сайте начинается с 13,5 миллионов рублей.
10: Ну да, примерно так он и стоит, с учетом всех утиль сборов.
9: Это начало. Начало.
10: Таможенных платежей. Ну там, слушай, там и конец не так далеко, в принципе.
9: Ну ладно, хорошо.
10: Не так много
9: комплектаций.
10: Ну слушай, ну в любом случае 13,5 есть не у каждого. На автомобиль, по крайней мере, да?
9: В смысле на автомобиль, по крайней мере? Я бы эту фразу сейчас выморал, если честно, из эфира. 13,5 миллионов на что-нибудь не у каждого есть, я тебе точно говорю. 100%.
10: Ну это да, это абсолютно факт. Ну, пошутил. Надеемся, что пошутил, да. Неудачно.
9: Ну, сразу все легенду про Марию Антуанетту вспомнили, про пирожные. Если нет хлеба, то ешьте пирожные. Но как-то не очень, мне кажется, в этой ситуации.
10: Человек заработал, может себе позволить, может быть, действительно об этом стоило так говорить.
9: Да.
10: И шутить тогда. Вот просто можно было там по-другому как-то написать. Ну, захотел, написал, что человек сам ведет свои там, социальные сети.
9: В своем праве, делает. Как говорится. Хочет, конечно, шутит, конечно. Вот так вот. Хочет, навлекает на себя гнев народный. Потому
10: да,
9: что,
10: ну, в конце концов, есть и подешевле. Подешевле электрички есть. Да?
9: Вот, ну, там, то, просто на электричке.
10: Самый доступный сейчас «Москвич 3Е». Это самый доступный электромобиль.
9: Подожди, а китайские
10: сейчас?
9: Вот эти все, нет? Они меньше?
10: Они, как правило, подороже идут.
9: Подороже?
10: Да? Вот, те, которые к нам поставляются, они идут подороже.
9: Ой,
10: там
9: погоди.
10: Утильсбор, один утильсбор 1 миллион рублей.
9: А что там у нас была самая Лифан, да, кажется, самая дешевая электричка-то была одно время, если я не ошибаюсь, которая куда-то пропала.
10: Нет, Лифан ушли давно уже с российского рынка, они там как-то приходили, уходили.
9: Ну вот, я и помню, что
10: сейчас, по-моему, в стадии ухода, не помню, сейчас вот.
9: Уезда.
10: Как-то сложно, да, отследить. Нет, у нас был Эволют сначала, самый дешевый автомобиль, Эволют Айпро, 1 800 000 он стоил, да, с учетом госсубсидии. Потом дороже него стоил Москвич 3Е, он 2 200 был, но сейчас вот автомобиль еще 25-го года в наличии есть. Вот и сейчас вот фактически можно там за 1,5 миллиона рублей купить «Москвич 3Е». У него, конечно, не сравнится с «Зикром» запас хода, да, отличаться он будет раз примерно в 5, примерно, да, но все равно это электромобиль какой-никакой, самый доступный сейчас на нашем рынке. Вот интересно, конечно, судьба еще «Ларгуса», помню же, «АвтоВАЗ»
9: выпускал
10: производство электрического «Лада Ларгуса», даже и даже Мария Москвы купила сколько-то экземпляров этих вот «Лады Ларгус». «Е-Ларгус» он назывался.
9: «Е-Ларгус», да, ну, естественно.
10: Да. И потом все, он пропал с радаров абсолютно, новостей о нем вообще нет никаких. И, я так понимаю, в автосалонах в наличии его тоже нет. Как-то вот не пошло.
9: Но зато в автосалоны начали поступать «Умы», «Умо» 5,8.
10: «Умо» 5,
9: начали поступать.
10: Самый продаваемый электроавтомобиль.
9: Да. Самый продаваемый, который не продается на руки.
10: Который не продавался, да.
9: Но, тем не менее, да, самый в топ вошел. Ну, ладно, мы знаем, что спрос на электрички все-таки растет. В России в том числе.
10: Ну, слушай, он растет, но это, знаешь,
9: слезы, но тем не менее.
10: Цифры, которые пока как-то не внушают оптимизма.
9: Низкая база.
10: Посмотрим. Как... Ну да, это эффект низкой базы. Этот эффект низкой базы уже там лет 10, наверное.
11: База все растет, как-то... она как была там внизу. Ну, как
10: количество моделей стало больше, конечно, доступных для приобретения. Да, ну, разных,
11: и еще, да, анонсировали.
10: Разного ценового сегмента. Это и уже появился... уже и в класс пониже автомобили, да, то есть, ну, относительно дорого можно купить. И, естественно, там премиум-сегмент, он тоже доступен.
11: Кстати, вот почему
10: совсем... 13,5 миллионов.
11: Да-да, маленькие автомобили не производят электрические. Это же, в принципе, для города. Ну, где, кто, наши, где локализованные почему? Автомобили маленькие, какие?
10: Слушай, ну, типа смарта маленькие автомобили в России вообще никогда не приживались. Да? Вот, наш потребитель выбирает что-нибудь побольше. Это вот европейский потребитель, да,
11: комплекс.
10: В условиях компактной парковки, да, вот он выбирает маленький автомобиль, малолитраж, какие-то.
11: Ну, если ты ездишь в городе, зачем тебе большая машина?
10: У нас другой менталитет совершенно, да, вот и люди предпочитают там. Те же кроссоверы, например, что-нибудь побольше хочется. Потому что маленький автомобиль, он же не очень хорошо себя на весенних дорогах, например, поведет. Да? В ямку может попасть маленькое колесико. Ну и к тому же, если мы говорим про электрички, то утильсбор у нас вот это вот стремление к электрификации, он несколько подубавил, скажем, мягко.
11: Да, уж. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Доброе утро. Машину продали. Начали приходить штрафы. Через госуслуги отменили. Теперь они снова пришли. Что делать? Отменять постоянно? А у товарища вообще машина снята с учета год назад. И сейчас начали приходить штрафы этим месяцем. Что делать? Прям кричит, я бы сказал.
10: Ну, очень странно. Ну, надо прекратить регистрацию транспортного средства. Так, если договор был заключен в бумажном виде, то надо пойти в ГАИ через госуслуги. Нельзя это делать, вот запретили. Ну, есть странные решения, вот это одно из них как раз, да, то, что
11: нельзя странных решений,
10: запретить, да. Вот если договор заключался в электронной форме, через госуслуги Красавто, да, то можно тогда через госуслуги же это сделать, никуда не выходя. А то, что товарищу начали приходить на снятый с учета автомобиль, ну, это странно, это может быть какой-то технический сбой там где-то в базе. Произошел.
11: Ну, то есть лучше все равно сходить. В ГАИ ходили, Евгений пишет, все снимали.
10: Надо обжаловать через госуслуги, кнопка «Обжаловать постановление», ну и в ГАИ еще раз, может быть, там как-то поинтересоваться. Обращение, ходить, может, уже и не ходить, если сняли с учета, да? Напишите обращение, чтобы проверили корректную информацию в базе данных. Вдруг что-то слетело на самом деле, да, вот и теперь государство снова считает, что вы являетесь владельцем этого автомобиля.
11: Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Никита пишет, ситуация с бензином разладится, когда Владимир Владимирович посетит Екатеринбург и уедет. Ну, во-первых, Владимир Владимирович пока не обещал посетить, это пока только такие прогнозы и так далее. С другой стороны, ну, поскольку у нас все равно меняется в стране ситуация, как о чем ты говорил, а не только...

0: у нас произошел небольшой технический сбор.
1: По поводу приедет Владимир Владимирович, знаете, вот ситуация Красноярска, по-моему, да, вот она показательная.
0: Да, когда бензин на 20 там сколько
1: бензин,
0: рублей,
1: да, но, скакал туда-сюда. Но потом сложилось ощущение, что бензин улетел вместе с Владимиром Владимировичем. Тоже на несколько дней.
0: Не бензин, цены на бензин.
1: Давайте ждать все-таки стабильности без приезда первого лица государства, чтобы бензин у нас все-таки был всегда.
0: Ну, нам говорят о том, что ситуация нормализируется во всей стране, поэтому, еще раз, это не ситуация Свердловской области. Будем надеяться. Мы не знаем точно, как это все произойдет. Тут прогнозов вообще давать, это вот самое, наверное, ужасное в этой ситуации. Кто вынужден давать прогнозы в отношении бензина, это не везет. Это хуже, чем метеорологи. Оксана пишет, в Перми есть прекрасный музей нефти и бензина. Рекомендую посетить и посмотреть на бензин без очереди. Посмотреть хотел.
1: Интересно, слушай, я даже не слышал о таком музее.
0: Я тоже.
1: Вот было бы интересно посетить.
0: А что там интересно показывают? Канистры?
1: Ну, наверное, как производят, я думаю, бензин там тебе показывают. Вот там какая-нибудь колбочка с нефтью поди
0: есть. Вот, надо всем посетить и понять, чтобы ругаться потом на производителей и понимать, что чего у них там из строя выходит. Как он... И засеренный бензин должны там показывать, мне кажется.
1: Как производится? Я думаю, там весь должен
0: показывать.
1: Линейка. Высокая октана.
0: Не знаю, если кто был... Оксана, расскажите, что там показывают. В конце концов, мы в недоумении некоторым. А как же Матисс? Хорошая была машинка, спрашивают нас. Я парочку видел в Екатеринбурге.
1: Матисс действительно взорвал рынок из-за низкой цены. Но сейчас, вот, если вы привозите маленькую электричку... Есть же маленькая электричка от Жили. Да, вот, она в Беларуси продается спокойно, на наши деньги.
0: Не Ioniq случайно? Ioniq же маленький автомобиль, Николай.
1: Что-то там, по-моему, нет, не Ioniq. Ioniq он в Калининграде собирался. Mm-hmm. Это не совсем автомобиль, это там больше как квадрицикл он значился по документам. Да, нет, вот Geely Е2, по-моему, что ли, слушай, назывался. Автомобиль в Беларуси стоит 900 тысяч рублей. Но как только вы решите привезти его сюда, да, то считайте утилизационный сбор 1 миллион там с чем-то тысяч рублей.
0: А у нас
1: вот получаете 2 миллиона. Утилизбор на электричке начинается от миллиона с небольшим.
0: Угу. Хорошо. Ладно.
1: Хорошо.
0: Очень хорошо. Бюджет пополняется уже хорошо. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше мнение, сообщения, вопросы. Кстати, про бензин. Стоимость бензина в Иране подскочила. Напоминаю, в Иране есть три тарифа.
1: В два раза.
0: Три тарифа есть. 60 литров ты заправляешь по первому тарифу, совсем мало. Плюс следующие 50 литров ты заправляешь по второму тарифу чуть побольше, в два раза больше. А теперь третий тариф...
1: Интересно, каким образом учет ведут они?
0: Наверное, не знаю. Наверное.
1: Ты должен приложить там, да, чтобы тебе топливо...
0: Я тебе не буду это рассказывать, потому что я не знаю, если честно. Я знаю про суммы. Так вот, а дальше идет следующий тариф. Третий, когда уже не льготный тариф, а все, что выше льготы, свыше 110 литров в месяц. Так вот, он теперь будет продаваться за 10 тысяч персидских таманов. Было 50, сейчас 10 тысяч. Ужас какой. Правда, в пересчете...
1: 100. Было 50, стало 100.
0: Да, было 50, стало 100. Да, в два раза. Да. Сейчас в пересчете, правда, это будет 4,5 цента на доллары.
1: Было 2.
0: Было 2.
1: Станет 4.
0: И ужас какой-то.
1: Ну, да. Не повезло иранцам.
0: Не повезло вообще, они страдают.
1: Сразу в два раза топливо выросло. То ли дело у нас, да, вот постепенно растет. Вот на рубль, на 2, на 50
0: копеек. Да, корректируется цена. Корректируется. Индексируется и корректируется, о чем мы с тобой уже говорили. Вот к вопросу.
1: Кстати, про Иран интересная такая история, да, вот не так давно мне попала статистика, где больше всего производят автомобили в мире. Ну, на первое место вышел достаточно давно уже Китай, с их там с какими-то миллионами автомобилей в год производимых, продаваемых. И, ты знаешь, вот в топ вошла и Россия тоже в 2025 году по производству автомобилей. Не буду тебе точно цифры говорить, но там до миллиона. Да? Вот самое интересное, что в Иране автомобили произвели чуть больше, чем в России. за 2025 год. Вот это вот для меня, конечно, было открытие. Мы с тобой все ждем иранский автопром, наверное, вдвоем остались.
0: Мы кто ж преданные поклонники.
1: С радаров пропали с 23-го года, как только объявили, что мы приходим.
0: А так оптимистично все было. А так дышал,
1: Да, там чуть ли не завод собирались покупать, по слухам, по крайней мере, для производства.
0: Да, в конце 23-го года они хотели покупать завод, велись переговоры вроде как, но что-то не сложилось. А мы ждем.
1: Не сложилось это, причем еще до всех иранских кризисов, которые потом там страну обрушились.
0: Это в этом году, конечно, там кризис, война.
1: Да, это было до всего этого, но так вот иранцы и не доехали. Последнее известие о них было году, наверное, в 2025.
0: Вот как раз, когда сказали,
1: очередной выставке, говорили, что скоро появится.
0: А мы с тобой сколько лет?
1: Так вот, видишь, вот в Иране удивительно, да, произвели машин в 2025 году больше, чем в России. Вот для меня это правда удивительная цифра такая.
0: С таким бензином, что бы не производить с такой ценой на бензин?
1: Мы не знаем, какая там цена на автомобили, есть ли там утильсбор у них, там какова пошлина, размер пошлины.
0: И с общественным транспортом, наверное, проблемы, видишь, то есть все на машинах.
1: Скорее, возможно, да.
0: Вот тут можно много факторов придумать. Мы не знаем, мы не исследовали рынок Китая.
1: Ну, согласитесь, Ирана. Впечатляет все-таки, да? Впечатляет, цена в 4 молодцы. Цента за литр, это прям впечатляет.
0: Впечатляет. Это такой тариф свободный, а там еще меньше. Раз в 5, по-моему. Первый.
1: Потому что нефть – это народное достояние Ирана.
0: Ирана. Подчеркиваем, да. Ирана.
1: Иранская нефть.
0: Иранская нефть, достояние народа Ирана. Все, точка. В музее нефти есть экспонаты, сообщает Оксана, связанные с производством бензина и добычей нефти. Показаны тенденции развития сектора, есть форма одежды, аксессуары сотрудников производств. Экспонатов множество. Музей бесплатный, собственник в Перми. Лукойл. Все правильно, да. Угадал. И продолжает она. Я до сих пор езжу на Матизе. В целом он хороший, экономичный, маневренный, недорогой в обслуживании, но есть и слабые места: электрика, качество металла, кузова. Ну так никто не обещал за такие деньги качество металла, кузова, мне кажется.
1: Ну это да.
0: Кстати, про цены. Средняя цена автомобиля «Лада» составляет 1,5 миллиона рублей. Такую цифру озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В последние годы, сказал он, цены на автомобили «Лада» индексируются значительно медленнее общей инфляции. И напоминают в «АвтоВАЗе», что средняя цена нового автомобиля в России 3,5 миллиона рублей, а «Лада» – 1,5.
1: Хорошо. Я не знаю, как это комментировать, поэтому хорошо.
0: Хоть что-то у нас, что-то хорошо. Ну и напоследок про электронные полисы ОСАГО. Кстати, напишите, какой у вас полис, электронный или вот такой на бумажке. +7 908 909 104.5 сюда ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Так вот, в России за первые 8 месяцев 2026 года реализовано 38 миллионов электронных полисов ОСАГО. Это на 62,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 81% уже сейчас электронные полисы ОСАГО. Свердловская область находится на 5-м месте.
1: Это хорошо, ладно. Эти цифры, они на самом деле, их исправили таксисты, подправили, да, которые оформляют однодневные полисы ОСАГО. А они как раз вот, да, и считаются электронными, собственно, все. Поэтому на 60% рост и идет. То есть за этим не скрывается каких-то реальных цифр и реальной любви к этому продукту со стороны потребителей, да. То есть осталось все примерно так же. Вот кто привык на бумаге, тот идет на бумаге. Вот я, например, стараюсь не привязываться к страховой компании, я страхуюсь где дешевле, как правило, да, то есть какие-то агрегаторы есть, и страхуюсь. У меня вот уже
0: если
1: много
0: есть агрегатор,
1: лет.
0: Агрегатор, значит,
1: год...
0: электронный.
1: Да, конечно. Каждый год у меня разная страховая компания. Не так давно, знаешь, вот из материалов одного уголовного дела по автоподставщикам, да, я увидел, что прокурор утверждал, что смена страховой компании ежегодно — это один из признаков мошенников. Вот так.
0: А вы, батенька, попадаете в зону, так сказать, риска.
1: Очень удивился, честно тебе скажу, очень удивился, потому что, ну, я правда, я захожу на агрегатор финансовых услуг, они у нас есть, там несколько, да, и смотрю просто, где будет дешевле, потому что я знаю, что на ОСАГО распространяется закон об ОСАГО, правила у всех одни,
0: и
1: условия
0: база
1: у всех одинаковые, и выплаты, и все одинаковое, и когда мне предлагают застраховать за 8 тысяч или за 4, я... Негодяй, да? За 4 страхуюсь. Вот. отнимаю деньги у страховой компании.
0: Вот так вот, все признаки, так сказать, вот этого вот мошенничества.
1: Да, вот я делаю так. Кто-то привык действительно в одной страховой компании, там, тем более, если ты один раз хотя бы ЕСАГО сделал, тебе любезно присылают письмо.
0: Ну, там ничего, да, не
1: надо. Нажми одну кнопку, мы все сами дальше
0: продлим. Переделаем просто даты и все.
1: Кто-то не проверяет тариф, а иногда они действительно в два раза отличаются. Ну, смысл платить за один и тот же продукт больше, когда можешь заплатить меньше. Ну, я по такому принципу действую.
0: Ну, правильно, но смотри, что за тобой следят, как мы выяснили. У меня в России полис электронный, Оксана пишет, в Турции бумажный. Почему? В Турции все плохо с электронными полисами. Давно не делаю ОСАГО, лет 12. Считаю, это не страхование, а оброк. Очередной побор с автолюбителей. Олег сообщает.
1: Ой, ну, мы знаем, да, секта такая есть, людей, вот, вы не очень хорошо поступаете, и просто, если что-то случится, то потом, вот, таких случаев очень много, да, когда вы становитесь виновником ДТП, потом ходи и выбивай с вас деньги.
0: Так что, давайте, а с 1 октября нам обещают, то ли не обещают, то ли обещают запуск камер.
1: А там уже что-то непонятно. А
0: переобещали. Ну, ладно. Все в подвешенном состоянии. В Турции присылают бумажный всем, пишет Оксана, объясняя, почему не бумажный. Все, спасибо большое. Время у нас закончилось. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядышеву, до завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
3: Свердловская область вошла в число регионов с бюджетным дефицитом. Об этом интервью агентству ИАН рассказала профессор-регионовед Наталья Зубаревич. В первом полугодии этого года дефицит бюджета в Свердловской области составил почти 9%. В соседней Челябинской области ситуация сложнее. Дефицит достиг примерно 16%. Но на фоне других регионов показатели Урала не являются максимальными. Так, в Волгоградской области дефицит достиг 27%. В Кемеровской – 25%. Суммарный дефицит бюджета всех субъектов России составил около 1%. Этот показатель сглаживается за счет крупных профицитов отдельных регионов, в частности Москвы и Татарстана, где профицит 11% и 21% соответственно.
2: Тенденции и прогнозы.
3: Объем поставок бижутерии на Урал вырос на 55%. Существенное увеличение поставок изделий из недрагоценных металлов фиксирует Екатеринбургская таможня. Если за 8 месяцев прошлого года инспекторы оформили 293 товарных партии, то за это же время 2026-го уже 455. Возросший поток недорогих украшений вызван увеличением в два раза числа новых участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся ввозом и декларированием бижутерии. Спрос рождает предложение, поэтому рост поставок – это отражение поведения потребителей. Когда людям хочется больше разнообразие, гибкости в стиле, и при этом есть возможность покупать чаще, но дешевле, рассказал начальник таможенного поста «Малахит» Андрей Шилов.
2: Рынки, туризм и отдых.
3: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Планируется сделать его плательщиком туриста, а гостиницу налоговым агентом. Перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и вести инвестиционный вычет для отелей, пишет ТАСС. К инициативе присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложение направлено министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову. Сегодня плательщиком туристического налога является является организация или физическое лицо, оказывающее услуги по временному проживанию. Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию. Плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения – налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет, отметили в РСТ. В Союзе также предложили выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист сможет видеть отдельную стоимость проживания и отдельную сумму налога. Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница, и в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента, подчеркнул президент РСТ Илья Уманский. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Друбцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат, туда тоже пишите.
4: Примерно полтора часа назад в Свердловской области вновь был введен режим беспилотной опасности.
0: А, да, до этого, кстати, интересно, что до объявления режима беспилотной опасности закрыли, или сообщение пришло о том, что закрыт аэропорт Кольцово на прием и вылет самолетов. А потом уже пришло сообщение о режиме беспилотной опасности.
4: До сих пор, наоборот,
0: да, сначала объявляют беспилотную опасность, потом уже закрывают аэропорт. Но Росавиация заранее предупредила, и теперь задерживаются рейсы в аэропорту Кольцово, задержаны рейсы Red Wings, как минимум, в Нижний Новгород и Саратов.
4: Я вижу передо мной прямо это онлайн-табло, Паша. Москва, Нижний Новгород задержаны, Саратов, Самара, Сочи, Анталья, снова Сочи, в общем, бесконечный список.
0: В общем, все, раз все закрыли, то, что было на это время назначено, эти рейсы не улетают. И куда летят самолеты, которые должны были прилететь

0: представители 190 гостей. Наша коллега Мария Картуз
1: из Москвы на фестиваль приезжает...
2: Да нет его.
3: Ну, сейчас, получается, закон.
2: По сути, такие автомобили находятся в процессе дорожного движения. То есть ни один из них не совершил остановку в понимании правил дорожного движения. Это

0: когда продолжение движения создает...
1: Если вот инспектор ВОЗ читает при помощи либо своего смартфона, либо при помощи какого-то служебного технического устройства, вот тогда наступит консенсус, можно будет проверить и права, и СТС. Вот какие-то подробности всей этой истории ты можешь посвятить? Ну и, конечно же, вот та самая фраза: правительство разрешило не возить с собой права и СТС. Ну не разрешали нам не возить с собой права.
0: Слушай, много лет
1: назад... Это одна из возможностей.
0: Много лет назад, много лет назад был такой мем: Нургалиев разрешил.
1: Ну да.
0: Вот примерно такая же история.
1: Кто не знает, это бывший министр МВД.
0: Да. Вот, можно загуглить.
1: Объясняй теперь с QR-кодом и разрешением не возить.
0: Да, действительно, если бы правительство разрешило, это было бы оформлено как поправки к правилам дорожного движения, которых нет. Поэтому в правилах дорожного движения как есть сноска о том, что можно предъявлять в электронном виде только документы, которые оформлены были электронно, так это, собственно, и остается. То есть, если у вас есть, если вы когда покупали, оформляли машину, у вас СТС в электронной форме, то вы можете определять его в форме электронного документа. Полис ОСАГО, оформленный в электронном виде, это больше 90% нынешних полисов, тоже можно предъявлять в электронном виде, и это тоже не будет нарушением. Вот. И если по какой-то причине у вас документ оформлен в виде бумажного носителя, то будь добр возить с собой оригинал бумажного носителя. И это в правилах дорожного движения, прямо, ну, хорошо, не прямо. Исключение на него не распространяется. То есть в этой части пока что изменений никаких нет. И вот даже Минцифры говорит, да, что техническая возможность появится позднее. То есть в рамках каких-то экспериментов, ну, может быть.
1: Ну и опять же, когда в комментарии я начала вчитываться к этой теме, говорят, что, ну, кроме вот всех вот этих цифровых возможностей, должна быть еще одна очень-очень важная возможность. Это связь с интернетом. То есть должна быть доступна связь для того, чтобы посредством мобильного интернета весь вот этот коннект произошел. То есть произошла генерация этого самого QR-кода, который будет считать и который будет являться тем самым универсальным идентификатором.
0: Но это, знаешь, это вот когда, если это случится, это будет большей проблемой для инспекторов на дороге. Поэтому я не думаю, что водители будут испытывать в связи с этим какие-то серьезные неудобства. Особенно по сравнению с теми правилами, которые действуют сегодня.
1: А вот у меня на самом деле вопрос, а есть вообще потребность перевести все в электронную форму? Потому что, я понимаю, что нам, наверное, с тобой сложно очень рассуждать, потому что вот сегодня у нас 9 сентября, да, 26-го года. Моим правам исполнилось кошмарное количество лет, именно 9 сентября я их получала. Поэтому как-то вот за те 20 с лишним лет у меня наступила привычка к тому, что если я сажусь за руль, у меня вот это вот, ну, как паспорт, вот эта вот книжечка с автодокументами, клясер этот, у меня должен с собой быть. Неужели у нас среди водителей такая большая потребность вот оставить эти самые документы дома и в электронном виде предъявлять только со смартфона? Удобство я не спорю.
0: А я приведу пример. Вот у нас, например, в электронную форму перекочевали почти все полисы ОСАГО. Ведь это же обалденно.
1: Я
0: просто привожу пример. То есть суть-то в чем? Суть в том, что можно, сидя дома, не вставая с компьютера, найти страховщика, ну или в конце концов на сайте РГС там рандомного страховщика тебе подсунут. Да, то есть ты просто берешь, вводишь все данные, там, заполняешь заявление, платишь за этот полис, и все, и у тебя получается полис ОСАГО в электронной форме. Причем тебе не нужно никуда ехать, тебе не нужно стоять в очередях, тебе не нужно, сталкиваться с тем, что там у страховщиков там дефицит этих бланков полисов, там бла-бла-бла, и вот это все. То же самое с регистрация автомобиля, сейчас уже некоторые СТСки электронные. Если то же самое будет происходить еще и с водительскими удостоверениями, по-моему, это вообще прекрасно. И особенно с учетом того, что сейчас все медицинские справки уже переведены в электронную форму, достаточно будет просто в госуслугах заполнить заявление: «Хочу продлить действие водительского удостоверения». И в течение получаса ты получаешь электронный документ, и тебе даже никуда ездить не надо. Вспомните эти очереди в регистрационных экзаменационных отделениях. Это же ужас был лет 10 назад еще каких-то.
1: Ну, я бы не сказала, я тогда опять же меняла права, соответственно.
0: Сколько я потратила? Тогда уже можно было с госуслугами. Хорошо, давай вспомним 20.
1: Вот тогда я права и получила. Практически безо всякой очереди, став экзамен первый. Ну, хорошо. Хотя мне кажется, что вот эти вот

0: права, они как-то у меня честно добыты. Это вот такой трофей, это победа.
1: Это то, что можно покрутить в руках и сказать, да. Я ж могла.
0: Да, именно. Хорошо, на этой ноте мы будем заканчивать сегодняшний эфир «Дорожного просвета». Огромное спасибо Дмитрию Ларионову. Права у нас в студии появились, про бензин поговорили. Ничего не сказали про что?
1: Ставьте регистраторы.
0: Вот теперь точно все. Через неделю встречаемся в этой же студии. Всем до свидания.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
5: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет помощник пастуха, в 13 смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918 добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль. И это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность. Из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзового красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральск.
2: Люди Урала.
6: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
8: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. «Коммерсант» напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве о 600 6 сентября в Киеве. По словам Мэйткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гостей. За охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
7: Информация на правах рекламы.
9: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты, про историю Екатеринбурга. И сегодня речь пойдет про знаменитый дворец пионеров. Он открылся в нашем городе, получается, 89 лет назад. В сентябре 37-го. В нашей студии Александр Думчиков, куратор выставки «Дворцовый переворот». Эта выставка открылась в креативном кластере Л-52, филиале Музея истории Екатеринбурга. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Казалось бы, ну что мы, жители Екатеринбурга, не знаем про дворец пионеров? И уж тем более музейщики. Объект вроде как изучен вдоль и поперек. Факт о дворце, Александр, который удивил даже вас.
11: Ну, для меня самым удивительным, наверное, фактом была история его открытия. То есть, когда дворец пионеров открывали, это было совершенно невероятного масштаба события, которое фигурировало в местном региональном дискурсе, да и во всесоюзном на самом деле тоже. И вот, несмотря на масштаб этого события, открылся дворец пионеров в очень непростое время, в 1937 году действительно, и меня поразило, насколько трагическая судьба была практически у всех людей, кто был причастен к этому событию, то есть начиная от инициатора открытия и заканчивая архитектором, который его проектировал.
3: Вы в проклятие этого места верите?
11: Я не верю, но вот история складывается так, что место действительно очень тяжелое место, которое, ну, попробуем не скатываться в мистику, но, скажем так, окружено самыми разными трагическими событиями.
8: О них, конечно, мы поговорим, но есть выставка, есть экспонаты. Что там на выставке?
11: Да, выставка – это одна выставка из серийного проекта, которая посвящена фонду БТИ. Мы его постепенно вскрывали.
8: Это
11: на
8: Бюро технической инвентаризации. Неромантичное название.
11: Да, да, да. Ну вот мы, как, когда говорим о советском, часто используем аббревиатуры. Вот в данном случае у нас тоже закрепилось БТИ. Бюро технической инвентаризации, да. В музее большой пласт фотографий 20-х, 30-х годов, который как раз сделал это бюро. Фотографии на таких стеклянных пластинах совершенно потрясающего качества. И их огромное количество, более 600. И вот мы решили их делить на темы и, соответственно, презентовать в таком формате небольшой выставки. Ну, это действительно небольшое пространство. И вот сейчас выставка как раз посвящена Дворцу пионеров. Так как я уже говорил, Дворец пионеров был большой сенсацией в свое время, отфотографировали его очень тщательно.
8: Старые-старые фотографии почти 90-летней давности там?
11: Да, то есть это 37-38 год, сразу после открытия. Там на выставке представлены преимущественно интерьеры, потому что интерьеры были главной гордостью. То вот как внутри выглядит этот самый дворец для счастливого советского детства.
8: Мы нашим зрителям, кстати, черно-белые эти фотографии кое-какие показываем.
11: Да, там их намного... Их оказалось нам настолько много, что у нас на выставке есть ограниченное количество лайтбоксов, на которые мы эти фотографии накатываем, чтобы они подсвечивались и лучше было видно детали. Вот лайтбоксов не хватило. 14 лайтбоксов, и пришлось остальные снимки в классическом формате представить. Настолько тщательно Дворец пионеров был отфотографирован БТИшниками.
8: Александр Думчиков в эфире Радио Форум. Присоединяйтесь к нам не только в звуке, но и в видео, потому что мы ведем трансляцию на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. Видеотрансляция есть. Добро пожаловать. Про саму усадьбу Расторгуевых, Харитоновых. С чего все началось? Так коротенько буквально.
11: Ну, началось все с Льва Расторгуева, продолжилось все Харитоновым.
8: Погодите, а вот есть еще, был точнее, Исаков некий, которому земля-то принадлежала и даже начал на строительство каменного дома. Про Исакова не будем забывать.
11: Был такой. Но вот в общественном, в топонимике, да, закрепилось именно две фамилии, Харитоновы и Расторгуевы, как люди, которые возвели это здание, этот комплекс.
8: Ну, просто Расторгуев, сказать, купец Лев Иванович, купил у вдовы Исакова это место и давай строить.
11: Купил, еще и потом расширил его, ну, выражаясь языком 20-х годов, присвоил себе соседние участки, чтобы разбить.
8: Ах, присвоил даже так?
11: Ну, там есть некоторые особенности в формулировках.
8: Но что... это 18 век.
11: Да, расширение произошло в 18 веке, но сама усадьба начала строиться еще... Расширение основное произошло в 19 веке, сама усадьба начала строиться в 18 веке, тогда еще по проекту итальянского архитектора Томмазо Адамини.
8: А это не легенда про Томмазо Адамини, действительно такой человек, это он рисовал, что называется, усадьбу?
11: Ну, исследователи сводят к тому, что да, это действительно так, что он этим занимался, но его проект, конечно, отличался от того, что мы привыкли видеть. Угу. То есть тот вид, который приобрела усадьба впоследствии, это, конечно, работа уже нашего отечественного архитектора Малахова, знаменитого. Именно он дал ему вот это классическое оформление. Возможно, за счет этого классического оформления, абсолютно точно за счет этого классического оформления и сформировался вот этот вот образ Екатеринбургского акрополя на возвышенности.
8: В связи со строительством этой усадьбы, ее бытованием, конечно, очень много легенд. Но про Адамини вы говорите, что не легенды. Это правда. Томмазо Адамини приехал в Россию в 18 веке и первоначальным автором проекта стал. Хорошо. Есть еще легенда о том, что автор первоначального проекта, вообще заключенный, он отбывал каторгу в Тобольской губернии, и Лев Иванович Расторгуев,
12: каким-то образом, по словам, по воспоминаниям его внука, как-то выписал этого человека, обещал ему свободу, слова не сдержал, а тот человек повесился, когда его снова в Тобольский острог вернули и проклял эту усадьбу. Это легенда или нет?
11: Я в нее не верю, вот так скажем. Это один из самых распространенных, такой и в советское время часто описывалась именно эта история, но вот исследователи последних десятилетий, они все-таки, поработав с оригинальной проектной документацией, сводятся к тому мнению, что это работа именно итальянского архитектора. Это формирование подобного рода легенд для Урала, да и не только для Урала, это, в общем-то, далеко не самая редкая практика. У нас что не крупная постройка, то какой-нибудь крепостной.
12: И обязательно прекрасная девушка, которая что-нибудь с собой плохое делает. Легенда дочь Расторгуева из-за неразделенной любви утопилась в парковом пруду.
11: Да.
12: Тоже вранье.
11: По поводу паркового пруда, но он позже появился все-таки. Он же сформировался, когда приток Мельковки подпрудили, то есть само здание начало строиться в конце 18 века, а пруд в 19 появился. Вряд ли бы она там смогла утопиться в момент, когда архитектора предал Расторгуев.
12: Но еще, конечно, очень распространенное мнение про подвалы. Подвалы есть. Подземелья есть, но были ли там мятежники с заводов, которые были там заключены?
11: Я очень сомневаюсь, что это подходящее место для содержания мятежников с заводов. Опять же, очень распространенный для Урала нарратив. У нас мятежников прячут где-нибудь в подвалах, замуровывают в стенах, делают с ними еще что-то такое. Почему-то всегда это должно происходить где-то в, ну, так скажем, центральной части города и завода. С мятежниками для них есть куда более удобные с точки зрения там, владельца заводов или злых чиновников места.
12: Зачем же рядом с тем местом, где ты живешь, гостей принимаешь, это делать?
11: Действительно, ну, не очень разумное решение, но вот действительно такие легенды очень распространены, их много и здесь особенно.
12: Саш, а когда люди вообще узнали о наличии этих подземелий?
11: А я даже и не знаю, когда
12: вот
11: узнали.
12: Есть такая история, что в 1924 году только случился провал перед входом в дворец и открылся тоннель от дома к беседке Ротунде. И вот тогда общественность как-то узнала, что, оказывается, там внутри тоже много всего интересного под землей.
11: Ну, смотрите, не секрет, да, что они там действительно есть, и их детальное обследование, это вот задача современности на самом деле, понять, что куда восстановить, может быть, даже музеифицировать как-то это пространство. Я не думаю, что наличие этих тоннелей было невероятным секретом. Просто это не было публичной информацией. Угу. То есть не любая информация, она, ну вот, с точки зрения там, владельца или города, должна вот, просто демонстрироваться, не является нужной, условно, для, по общественному запросу.
12: Так, Харитонов был зятем Расторгуева, все правильно.
11: Да.
12: Как получилось, что они перестали владеть этой усадьбой? Это ведь задолго, по-моему, до революции случилось.
11: Задолго до революции, то есть Расторгуев умер естественной смертью, а Харитонов, он, когда стал главой города, попал в очень неприятную скандальную историю. Его там обвиняли в самых плохих вещах. Его и Зотова заодно. Они же тоже были владельцами заводов.
12: В смысле, насилие над подчиненными, вот это все?
11: Да, да, да. Ну, в первую очередь, конечно, это было в адрес Зотова направлено. В советское время, опять же, на Урале, Зотов вообще был фигурой ключевой.
12: А которого зверем называли.
11: Да, да, да, да. Кыштымский зверь. Ну, на кыштымских заводах, соответственно, он противопоставлялся вот рабочему классу. Вот антагонист рабочего класса, поэтому он был такой иллюстрацией этого. Несмотря на большой скандал, который начался сразу, и судебные разбирательства, которые начались сразу после того, как Харитонов вступил в должность городского главы, он все-таки свой срок отсидел. В 29-м году он естественным образом ушел с должности главы и был отправлен в ссылку. Там данные разнятся, куда именно он был отправлен в ссылку, но в ссылке он и умер.
12: Мы говорим про 19 век,
11: да,
12: сейчас.
11: Да, да, да, да, да.
12: Чтобы никто не думал, что 29-й год, Советский Союз и так далее.
11: 1829-й Харитонов покинул должность городского главы и был отправлен в ссылку. И умер он в конце 30-х уже годов, ну, то есть спустя почти 10 лет.
12: А что в это время было в усадьбе?
11: А вот это самое интересное, потому что здание невероятное по
12: такое
11: своим масштабам.
12: Такое шикарное здание, вряд ли оно пустовало.
11: Да, здание, причем так, играющее важную такую презентационную, да, где можно принимать первых лиц государств, ну, что и происходило. А при этом оказалось, что здание достаточно сложное в эксплуатации, ведь ну, это нужны еще и средства. У него большое количество придворовых построек, технических различных, для технических служб.
12: Уж помолчим и про сад роскошный, который
11: да,
12: уже существовал
11: да, да,
12: в то
11: да.
12: время.
11: Как он обозначался на плане города 1845-го, английский сад Расторгуева. Вот, кстати, Расторгуева, несмотря на то, что в основном-то Харитонов им занимался, сад Расторгуева было написано. Вот. Поэтому дом использовался, как он только не использовался, но в том числе сдавался под аренду различные его части, ну, то есть, в некотором смысле, как такой доходный дом, если можно его так назвать, если можно так назвать этот дворец.
12: То есть, подождите, городские чиновники просто взяли его в обиход,
11: да,
12: никому не передавая, и стали зарабатывать каким-то образом?
11: Не могу сейчас вот прям достоверно восстановить дореволюционную структуру владения этим особняком, но вот факт в том, что ничего примечательного из него в дореволюционный период сделать не смогли, не получилось. Он был действительно важной городской достопримечательностью, постоянно попадал на открытки и прочее, прочее, но чего-то значимого, может быть, политического, культурного, административного, образовательного или какого-либо другого центра из него сформировать не получилось.
12: Но тут происходит революция, и как используется уже во время и после революции усадьба?
11: Да, во время и после революции само это по себе место становится, конечно, еще более значительным в советском нарративе, потому что у нас здесь происходили самые важнейшие революционные события. Вот напротив этой усадьбы на Вознесенской горке у нас расстреливают императорскую семью. Здесь у нас площадь Вознесенская становится площадью народной мести, стоящая напротив Ипатьевского дома. Само здание, ну, ему присваивается некоторый статус того, что это здание иллюстрация эксплуатации. Вот если мы посмотрим там произведения, ну, не произведения, журналистские очерки 20-х годов, вот усадьба Харитоновых-Расторгуев, она говорит, вот так жили купцы, а простые люди жили, и дальше описывается тяжелые условия, каких-нибудь землянок, каких-нибудь бараков, вот рабочие жили так, а вот они заводовладельцы, несмотря на то, что сами владельцы уже, ну, почти 100 лет как здесь не живут. Интересно было отношение, ну, то есть архитектурно вот сложно отрицать, что и в советское время это важный архитектурный ансамбль. Интересно, как его описывали. В 20-е годы, когда вот только советская власть установилась, нужно было выработать язык. А как вот нам описать вот это великое и по размерам, и по значению наследие, которое досталось от дореволюционных времен? Была придумана следующая тактика. Капитальное здание, ну, не сносить же его, это все-таки большой дефицит квадратных метров, поэтому нужно как-то это описать. И вот мы описываем, что, во-первых, эти дома символ, безусловно, символ прошлого, в котором рабочий класс угнетался вот владельцами таких домов. Во-вторых, как нам описать внешнее? Это памятник архитектуры, безусловно, это не отрицалось. Даже 20-е годы писали, что это важный памятник архитектуры эпохи угнетения там, рабочего класса. Но давайте придумаем язык. И когда описывались дореволюционные постройки, это очень интересно. Это крендель, купчина, извращенный вкус купеческий, который заставлял архитекторов делать вот какие-то колонны, завитушки. И все это возводилось в ранг пошлости, купеческой пошлости.
12: Ну, то есть, когда там размещали отряд Красной гвардии, видимо, всех тошнило. Ну, как-то ежики, видимо, кололись, простите, пожалуйста, за такую фамильярность. Ну, то есть, такие нарративы не мешали использовать по полное это здание. Там же еще работал Урало-Сибирский коммунистический университет. Тоже как-то не претило почему-то. Это роскошь размещать эту структуру в усадьбе.
11: Там и общежитие аграриев в одном из корпусов было. Все это эксплуатировать старое наследие можно.
12: Там же еще был первый областной съезд Социалистического союза рабочей молодежи Урала, после чего площадь Комсомольскую у нас назвали, да?
11: Да, вот в 59-м площадь Народной мести была переименована еще в Комсомольскую. Ну, немножко помягче она стала звучать. Народная месть все-таки как-то агрессивно по меркам 59-го года, по оттепелевским меркам. Вот, в 20-е годы, да, здания эксплуатировались, все здания эксплуатировались. То есть, если мы говорим про, опять же, капитальное дореволюционное здание, в 20-е годы чрезвычайно ценность. Самим нам строить пока нечего, поэтому мы занимаем старые здания. Дом Союза, да, у нас, дом Севастьянова, оперный театр, все большие капитальные здания эксплуатируются по полной. В реальности, реальность такова. В газете реальность другая. Вот этого описательного языка, как мы опишем эти здания. Но в действительности, да, здание эксплуатировалось по полной. Стиль описывался таким образом, потом началась, полноправно развернулась эпоха конструктивизма, и это здание совсем уж стало выглядеть архаично на фоне всего остального. А потом начались перемены, в честь которых, собственно, и названа выставка «Дворцовый переворот». Казалось бы, это название относится к совершенно другим событиям, к другому периоду в истории нашей страны, но мы решили взять именно его. Альтернативным названием было «Последний гвоздь». Можно даже попробовать объяснить, почему. То есть мы обозначили, что в 20-е годы к такой архитектуре относились снисходительно, а в середине 30-х произошел поворот. Мы внезапно начали осваивать историческое наследие в архитектуре, не только в архитектуре. Соцреализм, которому сложно дать определение, но, тем не менее, это тот стиль, которому должны были следовать и художники, и литераторы, и архитекторы в том числе. Вот, архитекторам нужно было осваивать историческое наследие. По всему городу возникали новые здания, новые проекты с колоннами, поначалу поставленными достаточно странно, неуместно с точки зрения классической архитектуры. Ну, вот как получалось. Зачастую просто брался какой-то типовой проект, который мы сейчас бы назвали конструктивистским, если бы он был построен. К нему прилепляли колонны, барельефы, и получался вот такое вот творение Франкенштейна. Нужен был какой-то эталон. И вот здесь все начали вспоминать про Дворец пионеров. Тем более тогда в Советском Союзе вообще возникло веяние, что мы построили в Москве в 35-м году, открылись дворцы, подземные дворцы для пролетариата в виде метро. Вот как она должна выглядеть, новая архитектура. Теперь дворцы должны появляться в том числе и для самого молодого пролетариата. По Союзу начали открываться дворцы пионеров. Там первый, насколько помню, был открыт в Харькове, потом еще в Таганроге был открыт. И один из важнейших таких дворцов был открыт в Ленинграде. Первый масштаб в Ваньчковом дворце. Он назывался Дворец пионеров. Он был открыт в феврале 1937 года в очень важный для новой советской культурной идеологии год. 37-й. Что у нас в 37-м году произошло? 100 лет со дня смерти Пушкина. Внезапно 100 лет с года смерти Пушкина стало большой сенсацией. О Пушкине писались монографии. Чуть ли не каждую неделю выходили статьи в центральных газетах, во всех региональных. Пушкин, он снова вновь взобрался на корабль современности. Более того, стал его капитаном, нашим всем, так скажем, снова. Во дворце пионеров в Ленинграде открывается. Он открывается в феврале, 12-го, по-моему, февраля 37-го года. Для его росписи приглашают мастеров из Палиха, которые расписывают комнаты по мотивам пушкинских сказок, и это становится большой всесоюзной сенсацией.
12: Так вот откуда пушкинская комната в нашем дворце пионеров.
11: И те же палихские мастера. Да, Ленинград задал эталон на всю страну. Как мы должны... Во-первых, мы должны взять какое-нибудь крупное дворцовое сооружение в идеале, ну, вот как взяли в Ленинграде, и облагородить его в соответствии, в тот момент пушкинскими сказками, по мотивам пушкинских сказок, авторства палихских мастеров. Ну, вот такой тренд задал
12: Ленинград. А как использовалась пушкинская комната во Дворце пионеров? Что там было вообще?
11: На самом деле, используется она для самых разных целей, но моя любимая цель использования этой комнаты – это какая-то традиция, когда всяких важных, в том числе зарубежных гостей, приглашали в наш город.
12: А вот наше все, пожалуйста.
11: Не
12: да?
11: совсем так. Им устраивали турне по городу. Не Пушкин был нашим всем. Нашим всем был в числе ряда других объектов, то есть там, в числе Уралмаш, там, например, городской администрации, был Дворец пионеров. Ну, это вот детство, советское детство счастливое. И была такая традиция, что в этой пушкинской комнате на фоне этих росписей сажали всех гостей, и там происходила фотография. Там и Неру, и Никсон, и кто там только не фотографировался в этой пушкинской комнате в нашем Дворце пионеров. Вот это моя любимая такая традиция. Кто в этой комнате только не бывал, каких первых лиц она не видела.
12: Комната Ленина, комната Сталина там были?
11: Безусловно. Это, наверное, одни из самых интересных комнат для меня, потому что с современной точки зрения они выглядят очень экзотично. Вообще, прежде чем перейти к ним, нужно сказать, что Дворец пионеров – это не только то, что мы воспринимаем как фасад. Да? В первую очередь, фасады в основном сохранились... старинные. Да, была большая переработка, здание в несколько расширилось, когда вот вы сейчас пройдете по коридорам Дворца пионеров, вы можете, например, вместо стен там будет старый фасад с колоннами, ну, фрагментарно увидеть. Архитектор Алексей Дукельский все это здание реконструировал, и главное, была полностью переработана планировка по цели образовательного учреждения. Каких там только кабинетов не появилось. Кабинеты механические, мастерские, геологические, зоологические. Огромное их количество. И как раз вот на выставке можно увидеть все эти кабинеты, потому что они все были отфотографированы. Выглядит потрясающе. На самом деле техническое оснащение всех этих аудиторий учебных, ну, великолепное. С этим сложно спорить. В числе них были... и комнаты, которые, ну, имели такую военно-политическую функцию, скажем так. Был, понятно, военный кабинет, их было несколько, где там всякое посвященное гражданской обороне, противогазы, оружию и так далее. Но было сейчас сложно восстановить, это одна была комната или все-таки две разных, потому что есть две фотографии. Возможно, это одна комната, просто экспозиция с двух разных сторон. В общем, одна из экспозиций посвящена Ленину. Это такая совершенно потрясающая конструкция из дерева, там, из шпона, такая карта Советского Союза, на которой отмечены города, где Ленин находился в ссылке. Там скульптуры, бюстики стоят Ленина самые разные. И есть экспозиция, посвященная, ну, конечно же, Сталину. Как не открыть в 1937 году экспозицию, посвященную Сталину. Там тоже такая большая карта, где Сталин был в ссылке. И вот в фотографии этой экспозиции мне больше всего нравится то, что ее венчает маленький макетик Дворца Советов в Москве. Что интересно, да, он венчает именно экспозицию, посвященную Сталину, потому что это идея Сталина, да, строить такой монструозный дворец. Но на макете Дворца Советов отсутствует Ленин, который должен был венчать этот дворец, то есть он такой обрубок получается.
12: Потому что политическое чутье, 37-й год, очевидно.
11: Возможно. Вот именно в таком виде он попал на фотографию. Но комнаты, конечно, совершенно замечательные с точки зрения вот воспроизведения общественных установок, наверное, или государственных установок, направленных на общество того времени.
12: Был пул людей, которые приложили непосредственное мозг, руки, все что угодно, свою судьбу к этому Дворцу пионеров. И как же с ними поступили?
11: Да, получилось так, что изначально чаще всего позиционируют, что инициатором создания Дворца пионеров на Урале был член обкома ВЛКСМ Владимир Тарик.
12: Папа нашего замечательного уральского режиссера Владислава Тарика.
11: Да, да. В свое время музей в рамках одного из своих проектов брал у него большое интервью, где как раз рассказывалось его... судьба очень непростая, но вот он, его даже так называют в журналистской среде, как уральским Макаровым.
12: Макаренко, вот.
11: Мой,
12: да.
11: Господи, уральским Макаренко.
12: Владимира Тарика. Ну, это, конечно, ради красного словца, но человек был потрясающий.
11: Да.
12: Ну, считается, что он, да, был инициатором создания строительства Дворца пионеров, или как минимум один из.
11: Один из, да. То есть есть такое мнение, которое транслируется, ну и... нет пока каких-то оснований не верить этому мнению, если
12: Макаренко,
11: это инициатива.
12: Ну, потому что, видимо, да, он когда-то был сотрудником, работником железной дороги, а потом как-то стал организатором, вожатым первого пионерского отряда. В общем, этапы большого пути. В 27 лет Владимир Тарик стал заводделом пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Ну, то есть он... ребят в походы водил, какие-то там устраивал для них политбои. Но дело не только в идеологии. Он, правда, говорят, очень любил детей и сам, в общем, напоминал многим ребенка этот человек. Вот. Но почему с ним так нехорошо поступили? Его арестовали, а потом расстреляли. Что случилось?
11: По большому счету случился 37-й год, потому что если мы посмотрим на судьбы всех, в общем-то, причастных людей и достаточно значительного количества людей публичных того времени, которые вели активную политику, у многих из них действительно очень непростое время. Там подыскивались определенные... подыскивались буквально статьи.
12: Вот я про это и говорю. Когда я говорю, что случилось, я понимаю, да, 37-й год случился, но все-таки я имела в виду конкретные претензии в адрес этого человека. Вот, например, Владислав Тарик, его сын, рассказывал, что в 36-м, то есть парень был принципиальный, прямо такой пионер-пионер. Он выступил с критикой руководства пионерской организации страны на съезде комсомола. В 36-м году. А потом была история, когда ему сказали, так, ты едешь в Нижний Тагил, у нас тут донос на секретаря горкома комсомола Козлова, и ты смотришь, правда, неправда. Он вернулся, говорит, неправда, никаких нет, собственно, против Козлова, никакого компромата я не нашел. Хорошо, тогда едешь куда? В Пермь. А там донос тоже на секретаря горкома Кобелева. Он, по-моему, тогда что-то все-таки нашел, он не мог просто так вернуться. Там, знаете, какой аргумент был? Что Кобелев жил в какой-то в квартире одной с человеком, работником исполкома, который был знаком с врагами народа. Ну, в общем, жуть-жуть, плюс еще троцкистскую литературу какую-то вспомнили. В итоге расстреляли всех, и Кобелева, и Козлова, и Тарика, и других комсомольских вожаков. В один день 16 человек, на Ленина 17.
11: Как бы это плохо не звучало, распространенная история для того периода, которая коснулась многих, в том числе и первого директора, который открывал Дворец пионеров, Григорий Иванов. Внезапно он спустя месяц после открытия Дворца пионеров, то есть Дворец пионеров открыли 1 сентября, 5 сентября арестовали Тарика, в начале октября арестовали первого директора Дворца пионеров за то, что на одной из новогодних елок в предыдущие годы произошел пожар в Березовском, насколько я помню. Пришел пожар, где погибло 4 пионера. Вот. А зачем он, получается? Наверное, это умышленная его диверсионная деятельность, чтобы родители этих пионеров были настроены антисоветски. Вот его как тоже осудили троцкистом. Он был признан. И то же самое случилось и с совершенно молодым и талантливым архитектором.
12: С Дукельским, да.
11: Да, который, соответственно, занимался оформлением этого Дворца пионеров. Это был большой гордостью его и для всей свердловской архитектуры. Дукельский в тот момент уже зарекомендовал себя как талантливый, во-первых, очень инициативный молодой архитектор, который много чего строит, и как талантливый оформитель. То есть он оформлял там интерьеры клуба строителей, например, сити-центра современного. Он уже на тот момент происходила стройка важнейшего военного дворца, так скажем, штаба Уральского военного округа, которым занимался архитектор. То есть, ну, это действительно молодой, но уже очень маститый архитектор для своего времени. И вот он тоже в конце октября его уже арестовали, то есть буквально за два месяца таких всех самых. И Дукельский, что в нем очень важно, это был очень пишущий архитектор. И судьбу Дворца пионеров в газете именно он описывал. То есть, что нам нужна помощь таких-то институций для того, чтобы оформить там геологическую комнату, например, призывал. Описывал, как происходит строительство, как происходит вот это переоформление усадьбы дореволюционной под нужды Дворца пионеров. Он очень много писал об этом. И вот он тоже по большому счету, скорее всего, за свои связи со штабом Уральского военного округа, для которого он строил собственно здание, Уральский военный округ был очень значительно репрессирован, но, видимо, и Дукельский вместе с ними попал под каток этих самых репрессий.
12: Обвиняли в том, что он с какой-то подрывной целью хотел реставрировать эту старорежимную усадьбу Харитоновскую, вместо того, чтобы строить новый дворец. В общем, какой-то полный бред.
11: Да, но это вот для того времени, когда все лихорадило, и не такое можно в разных следственных делах прочитать.
12: Ну да, Тарика реабилитировали, конечно же, это случилось в 56-м году осенью, но человека было уже, конечно, не вернуть. Приговор за отсутствием состава преступления был отменен. Ужасные, конечно, воспоминания есть, о которых Владислав Тарик рассказывал про своего отца. Пришел к ним домой бывший корреспондент комсомолки Исаак вовсе тоже сиделец, много-много лет он отсидел и встречался с Володей Тариком. Человека, которого многие описывали как большого ребенка, такого восторженного, который не выглядел на свой возраст, а выглядел где-то на 18, и он увидел

0: нужно помнить.
1: Какая-то не 5%. Существенное увеличение наших передач популяция тоже должно быть хорошо. Вот. А у человека есть тогда выбор. Все-таки поддаться этому,
2: ну, принять и почувствовать игру или не принять,
1: себя. Да, да, да, да, почувствовать себя классным.
2: А я говорю про

0: это ложь, страх и ужас какой-то. И что нас обязательно обманут, нас реклама, манипуляция.
1: Ой, прямая, вот, прямейшая вот. Просто реклама.
0: И у людей начинается отторжение.
1: Прям желание, вот такое, желание действовать так, как говорит реклама, чтобы, да, и дальше, быть таким же счастливым, как пара на рекламе, быть таким же здоровым, быть таким же сильным, ну и так далее.
0: Для этого
1: да?
0: купить это.
1: Естественно, ну вот да, сделать то-то и то-то.
0: У людей, у многих тоже начинается отторжение такого рода общения.
1: Не уже говоря, давно. Уже давно случилось. Это, мне
0: если
1: кажется...
0: бы совсем случилось давно, рекламы не было бы. Да. Она все есть и есть.
1: Это правда. Так, про что мы еще не поговорили?
0: Все,
1: у нас 6
0: узнали
1: минуток.
0: Люди, что ими манипулируют, что делать-то?
1: Да, вот, что делать. Ну, во-первых, чтобы узнать еще раз, вы, скорее всего, чувствуете себя не очень хорошо, когда что-то делаете. То есть у вас вызывает ощущение отвращения, либо такое легкое раздражение. То есть это не агрессия, а именно легкое какое-то раздражение. То есть вроде я делаю то, о чем меня попросили, но как-то без радости.
0: Без уважения.
1: Как-то без уважения, да, вот это вот. Дальше. Если осознали, манипуляторам прямо отвечать. То есть ты сейчас хочешь, чтобы я себя как-то почувствовал или сделал, как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я себя почувствовал плохим? Угу. Ну вот как минимум, да? Ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовал чувство вины или что? Да, то есть как только вы так вскрываете потребность у манипулятора.
0: Он сразу говорит, да нет, конечно, я не буду тобой манипулировать. Хорошо, условная, да, семейная ситуация. Ах, у нас полная раковина грязной посуды. Неважно, кто говорит из супругов, пары. Да, из пары. И смотрит на противоположную сторону. Ну, как бы говорит... намекая. Говорит, хорошо, помою через 20 минут.
1: Нет, подожди, ну это не манипуляция.
0: Нет, ответил манипулятору. Дальше что будет, как правило? Почему посуда еще не помыта? А у нас грязная посуда до сих пор. Да, знаю, ты еще будешь тут 2 часа чем-то другим заниматься.
1: Слушай, потом подожди, это ты сейчас про прямой конфликт, а не про манипуляцию.
0: Это не конфликт, это просто...
1: Давай все-таки возьмем пример манипуляции.
0: Ну, какой?
1: Вот все-таки манипуляции. Ну, вот не знаю, мне кажется, самый яркий это, чтобы, не знаю, муж или сын куда-то не шел.
0: Ну, так? Хорошо.
1: Там, я не знаю, я буду... Ну, не знаю, конечно, ты меня всегда оставляешь одну.
0: А мне тут драйвить опять.
1: Мне тут, одной все делать. И человек говорит, ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовал себя виноватым?
0: Да.
1: Или чтобы что-то сделал?
0: Отвечает манипулятор.
1: Да, он говорит, да, хорошо, я почувствовал себя виноватым. Я пошел. Да, я пошел.
0: Пошел виноват.
1: Мы же про жертву, да, говорим, что хорошо, я чувствую себя виноватым, но я не буду этого делать. Или, например, слушай, я не чувствую себя виноватым, что я не помогаю тебе. Ну, не чувствую себя виноватым в этом. Да, говорит сын матери, например. Я считаю, что я все-таки не твой муж, и я не должен тебе помогать со всеми твоими делами. Ну, не знаю, вызови мастера на час, если тебе надо что-то починить. Меня возмущают всегда вот эти истории, когда мамы-одиночки просят своих взрослых сыновей быть им заменой мужа. Ну, вот это вот, не знаю, мне кажется, это...
0: Имеется в виду хозяйственный план.
1: Да, конечно, извините. Я это имела в виду, то есть почини, приедь в огород, и так далее, и тому подобное. Одно дело просто помочь маме, другое дело, это действительно прямо на полную смену быть такой заменой мужчины в доме.
0: Вот Артем, видимо, по собственному опыту, мелкие хитрые девочки, дети папами, например, умеют манипулировать.
1: А, да-да-да, это мы еще
0: вот где закладывается
1: не поговорили.
0: Это все.
1: Да-да-да, они манипулируют. Ну, манипуляция в детстве подкрепляется успехом. То есть, как только получилось 1-2 раза, это, конечно,
0: дети
1: все
0: прочухивают сразу, на раз-два, как можно манипулировать родителями.
1: Да. И потом, естественно, женщинами становятся такие девочки, которые привыкли манипулировать. А лучше, конечно, осознанного ребенка, в том числе девочку, воспитывать и говорить, слушай, попроси прямо.
0: Не
1: надо вот так вот.
0: Попроси прямо, не дам.
1: Если хочешь, чтобы закрепилось прямое обращение у ребенка, лучше давать или договариваться, когда дашь, когда сделаешь, да, и так далее. Хорошо. Дальше.
0: Спросил напрямую, хорошо, вариант, манипулятор сдался тут же. И рисуем идеальный мир. Ну, вот манипулятор тобой манипулирует, и говоришь, что ты хочешь? от меня. Хочешь, чтобы я испытывал никаких...
1: Все, договариваешься. Начин... Дальше просто договаривайся. Вот смотрите, как только нет манипуляции. То есть манипуляция — это когда у манипулятора...

0: есть потребность что-то получить от, ну, жертвы, назовем это. Да. А как только манипуляция вскрыта, я вижу, что ты манипулируешь. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты помыл посуду, да? Угу. Твой любимый пример. Хорошо, давай договоримся, когда я смогу помыть посуду или когда я готов помыть посуду. Я сейчас полежу полчасика и помою посуду. Угу. Если крикнул из другой комнаты, это уже не договоренности. Это уже просто какие-то перекрики. Это вот надо глаза в глаза.
1: И закрывается входная дверь.
0: То есть я помою посуду через полчаса. И, конечно, через полчаса надо мыть.
1: Вот.
0: Через полчаса надо мыть. Ну, если уж пообещал, то надо мыть. Ну, а если не помыл, то второй может сказать: ты знаешь, полчаса прошло, помой, пожалуйста, посуду. Мой ребенок на этот делал громкий крик и шел мыть посуду. В общем, меня вполне устраивало.
1: Посуду-то вымыт?
0: Да.
1: От крика можно спрятаться, в конце концов. В общем, выводите манипулятора на чистую воду.
0: Да, самое главное, осознайте, что вами манипулируют, и говорите об этом напрямую, и отказывайтесь от чувств, которые вам приклеивают. Чувство вины, чувство стыда, чувство страха, чувство долга. И говорите: нет, давай лучше прямо договариваться. Вот, чтобы вами не манипулировали. А белая манипуляция по отношению к ребенку, я считаю, время от времени можно. Только, пожалуйста, не перебарщивайте, потому что тогда ребенок вообще перестает сам осознавать, что ему что-то нужно делать и справляться с помощью силы воли. То есть развивайте все-таки силу воли у ребенка в том числе. Надо, значит, надо. Вот так нужно тоже говорить. А не только: ой, ты знаешь, синенькое или красненькое. Там, это просто надо.
1: Да, манипулировать вот тоже надо уметь.
0: Да, не перебарщивайте.
1: Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.
3: Реклама.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
4: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
4: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал» не больше, не меньше по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский «Драматический» сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
4: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда-театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда-театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
5: Свердловская область вошла в число регионов с бюджетным дефицитом. Об этом интервью агентству ИАН рассказала профессор регионовед Наталья Зубаревич. В первом полугодии этого года дефицит бюджета в Свердловской области составил почти 9%. В соседней Челябинской области ситуация сложнее. Дефицит достиг примерно 16%. Но на фоне других регионов показатели Урала не являются максимальными. Так, в Волгоградской области дефицит достиг 27%. В Кемеровской – 25%. Суммарный дефицит бюджетов всех субъектов России составил около 1%. Этот показатель сглаживается за счет крупных профицитов отдельных регионов, в частности Москвы и Татарстана, где профицит 11% и 21% соответственно.
2: Тенденции и прогнозы.
5: Объем поставок бижутерии на Урал вырос на 55%. Существенное увеличение поставок изделий из недрагоценных металлов фиксирует Екатеринбургская таможня. Если за 8 месяцев прошлого года инспекторы оформили 293 товарных партии, то за это же время 2026-го уже 455. Возросший поток недорогих украшений вызван увеличением в 2 раза числа новых участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся ввозом и декларированием бижутерии. Спрос рождает предложение, поэтому рост поставок – это отражение поведения потребителей. Когда людям хочется больше разнообразия, гибкости в стиле, и при этом есть возможность покупать чаще, но дешевле, рассказал начальник таможенного поста «Малахит» Андрей Шилов.
2: Рынки, туризм и отдых.
5: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Планируется сделать его плательщиком туриста, а гостиницу – налоговым агентом, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и вести инвестиционный вычет для отелей, пишет ТАСС. К инициативе присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложение направлено министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову. Сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающее услуги по временному проживанию. Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию. Плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения – налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет, отметили в РСТ. В Союзе также предложили выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист сможет видеть отдельную стоимость проживания и отдельную сумму налога. Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница. И в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента, подчеркнул президент РСТ Илья Уманский. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
7: А гэсбингом хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня разбираем слово «нишевый». Пришло оно из бизнес-лексики. Так называли товар не для массового покупателя. Вы наверняка слышали сочетание «нишевая», она же «селективная парфюмерия». Ароматы дыма, металла, молока, больничных бинтов, да чего угодно. Дорого на любителя. Нишевый может быть бренд, сервис и медиа, но уже далеко не только они. Со временем слово вышло за пределы маркетинга. Нишевым стали называть все, что выбивается из общепринятого. Нишевая музыка, нишевое хобби, нишевое кино. В 1964-м вышел документальный фильм Джона Палмера и Энди Уорхола «Empire», посвященный небоскребу Empire State Building. В кадре только здание, которое просто стоит. Фильм длится 8 часов. Вот вам типичный пример нишевого кино. Слово стало настолько популярным, что в августе 2026-го музыкальный проект «Это радио» и «Эвилай» выпустил сингл под названием «Нишевый».
9: Нишевый завтрак, нишевый чай, нишевый ящик не включай, нишевый подъезд, нишевый свет, нишевый сосед кивает в ответ. Нишевый шмот, нишевые тапки, нишевый балкон, где сушат нишевые майки. С нишевой купюрой беру нишевую булку, с нишевым пакетом гоню по переулку. Нишевый двор, нишевая лавка, нишевый день и нишевая давка.

0: нишевым может быть и человек. В молодежном сленге антоним слова «нормис» – обыкновенный. Примеры словоупотребления.
1: Ты правда коллекционируешь старые камеры? Ну, ты нишевый.
0: Или...
2: Я видела, как она читает книгу о разведении кактусов на Крайнем Севере. Зачем тебе с такой нишевой связываться?
0: Нишевые люди пьют спешлти кофе в заведениях без вывески, где бариста знает всех по имени. Слушают румынский джаз 60-х, одеваются на винтажных распродажах и учат мертвый язык исключительно ради того, чтобы когда-нибудь прочесть эпитафию на заброшенном кладбище. Они не такие, как все. Но, как это случается в интернет-культуре, слово, синонимы которого нетривиальный, немассовый и узкопрофильный, приобрело негативный оттенок. Нишевым стали называть того, кто пытается прослыть оригиналом, а на деле обыкновенный позер. Парадоксально, но нишевость настолько растиражировали, что она стала превращаться в базовый пакет настроек. И иногда в компании любителей хокку, которые носят шарфы летом и смотрят монгольское документальное кино, нишевым окажется тот единственный, кто засмеется над мемом с котиком из общедомового чата.
3: Не то слово. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские ученые в истории России.
4: Николай Александрович Семихатов. Академик, основоположник отечественной ракетно-ядерной школы. Его судьба связала с Уралом уже состоявшимся специалистом. За плечами была работа в московском НИИ 885, который возглавлял академик Пилюгин. Но было в характере и образе мысли Семихатова то, что зачастую и считают уральскостью. Родился Николай Александрович 10 декабря 1918 года в селе Полчаниновка, ныне это в Саратовской области, в семье ученых-геологов, которые в 1920-м перебрались в Москву. С детства будущий академик увлекся инженерным делом. По словам его сестры Ольги, то, что Коля инженер, было ясно очень рано. Его привлекали болты, гайки, любые железки. Он стремился что-нибудь создать из кубиков, конструктора, тех же железок. Позднее стал задаваться вопросом, как это сделано. И чтобы решить этот вопрос, мог разобрать любой механизм, даже мою куклу с закрывающимися глазами. Наверное, важно, что он умел добиваться желаемого. Упорно, надувшись и молча, мог долго преодолевать стоящие на пути трудности, как в учебе и труде, так и в игре. В 1942-м, после окончания Московского энергетического института, он начинает работать в Барнаульском НИИ, где приобщается к теме, ставшей впоследствии основной для него. Но в этом же году Семихатов уходит добровольцем на фронт. И уже после демобилизации в 1946-м он возвращается к работе в НИИ, но уже в Москве. Был старшим инженером, руководителем научно-исследовательской группы, старшим научным сотрудником, закладывал основы создания и развития специальных систем управления для отечественного ракетостроения. При этом последовательно отстаивал свои взгляды, зачастую прорывные, но далеко не всем нравившиеся. И вот в 1953 году, когда в Свердловске было организовано СКБ-626, предшественник НПО автоматики, Семихатов был назначен главным инженером и главным конструктором этого СКБ и получил возможность в полной мере реализовать свои замыслы. При этом главный конструктор понимал, что для достижения успеха нужен коллектив разработчиков, умеющих смело и масштабно мыслить. Поэтому благодаря Семихатову не только появились уникальные комплексы и системы управления, но и уральская наука испытала огромное влияние этого горящего своим делом человека, не знающего слова «невозможно». По словам жены академика Семихатова Ариадны Владимировны, Семихатов был неисправимым трудоголиком. Он не заметил, как выросли его собственные дети. Его главным детищем всю жизнь были его идеи, которые он в условиях строжайшей секретности по-своему растил и ставил на ноги. Это был исключительно любопытный человек. Его магнитом притягивало все, что движется, и то, чем это все управляется. И не случайно память о Николае Александровиче жива и видима. Деятельность его детища НПО автоматики, в семихатовских чтениях, в улице, которая носит его имя.
3: Люди Урала.
5: Я Максим. Максим Путинцев.
1: Я Павел Рубцов.
0: Я Маргарита Балакирская.
5: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
1: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
0: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
4: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра.
5: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2500 до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ярчайшие представители прогрессив-рока, британская группа Yes, и это «Человеческое ожидание лучшего», «I'm waiting». Всем привет, это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта, на наших студийных начало третьего, середина недели, и можно загадывать желание 09.09, 9 сентября, личных побед и классного настроения. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 55 лет тому назад, Джон Леннон выпускает свой второй сольный альбом «Imagine», который затем отмечается в списке 500 величайших, откуда вышли очень много известных композиций. Ну и заглавный трек «Imagine» сегодня, гарантирую, появится в эфире рок-арсенала. Ну а еще именно в этот день, 50 лет тому назад, поступил в продажу концептуальный альбом композитора Давида Духманова «По волне моей памяти». Автор определял его жанр как арт-рок. Те, кто услышал, понимают, что это один из культовых альбомов отечественной музыки. Ну а что касается именинников, в этот день родился легенда соул Отис Рединг, чьи песни исполняются очень многими рокерами. Еще в этот день родились Дуг Ангел, клавишник культовых Iron Butterfly, Джон Макфей, гитарист The Doobie Brothers. И сегодня 74-й день рождения встречает легендарнейший британский музыкант, композитор, продюсер, известен как участник дуэта Eurythmics. Это Дэйв Стюарт, обладатель еще и сольной дискографии. Чью композицию я гарантирую вам в пятницу в программе «Полезные ископаемые» в исполнении очень знаменитого артиста. Именинникам привет. Ну а уже сейчас ловите Дэйв Стюарт, Эми Ленокс, Eurythmics. Еще одна песня, ожидающая лучшего. «When

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

конечно, для полного счастья человеку всегда чего-то да не хватает. In a little while. Об этом автор-исполнитель Uncle Cracker. Рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных 2 часа 26 минут у меня имеются промежуточные итоги голосования этой недели. Вторая порция летних песен из нашей коллекции ждут вашего теплого, как минимум, отношения. Ну вот, пока что на грани непопадания в наш радиоэфир три песни. Это французский испанец Ману Чао, мультиинструменталист «История любви» Том и Лола. Это дуэт Прэт Маклин с композицией «Happy Days». Ну и еще американский дуэт Pure Prairie League и композиция «Эми». Будут ли звучать в эфире рок-арсенала, решайте только вам, так что успевайте поддержать то, что хотите слышать. А в этом голосовании на сегодняшний день фаворит композиция легендарнейшей британской группы Simply Red, произведение «Home». Это действительно одна из ярчайших и очень красивых композиций. Спасибо тем, кто поддержал. Какими будут результаты, тоже дело каждого из вас, так что надеемся, что вам не все равно то, что будет звучать на рок-арсенале. Знаете, лето — это счастье, которое круглосуточно хочется поймать в любое время года благодаря музыке. Так что ждем ваше мнение в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка очень скоро. Впереди Dire Straits, а уже сейчас Muse для тех, кто сегодня еще не подкачался. «Музей мускулов» называется их знаменитый, ну, такой хуковый ироничный трек «Muscle Museum».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Man Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
2: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock. Rock and Talk.
4: Полчаса без рекламы.
0: Rock me.

Да, кто бы сомневался, предвкушение согревает человека с утра и до самого вечера, когда ждешь чего-то хорошего. Джо Кокер, Tonight. Ну, а вечер нам всегда что-то обещает на рок-арсенале. Вечер пятницы в 9 часов обещают новые впечатления в программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, я и самые неутомимые меломаны, слушатели рок-арсенала. Четвертый год подряд добываем песни, которые, конечно же, открывают для кого-то новые музыкальные миры. И вот к этой пятнице тема свободная. Я еще минут, может быть, 45 подожду. Вдруг какой-нибудь раритет от кого-нибудь придет. Например, от Сергея, который вчера мне кинул на почту предложение музыкальное. Но эта песня у нас звучит и, кстати, очень скоро прозвучит. Сергей, жду, если что, vilka@rockarsenal.ru. Ну и в эту пятницу ждите, что интересненького мы раздобыли, услышите. А в продолжении на рок-арсенале Green Day будут King Crimson. Завтра плюс 20 градусов и небольшой дождик обещают в Екатеринбурге. Ну а уже сейчас вот она, ностальгия. 70-й год, когда британская группа Christy выпустила этот трек под названием Yellow River.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

этого авангарда только что пульсировали в такт King Crimson и «Сердцебиение» Heartbeat. Эта композиция 82-го имеет, кстати, продолжение в 90-м, когда гитарист, вокалист, ну и автор этого произведения Эдриан Белю для своего сольника сделал еще один вариант. Пластинка называется Young Lions. Знаете, конечно. Ну а что касается видеоверсии, полюбопытствуйте, увидите абсолютное новаторство того времени. Дело в том, что в музыкальном видео применили технику растворения лиц, которая позже была применена в знаменитом видеоклипе Майкла Джексона «Black or White». У нас на рок-арсенале в продолжении лучшие по традиции новинка Бет Харт и Джубана Масса. И уже сейчас бомбическая кавер-версия в моем личном вкусе, самая лучшая, на знаменитую песню Led Zeppelin «Hello to Love» Карлос Сантана, Крис Корнелл.

0: передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

Шведский хард, это группа Ghost и Мирное поле, Peacefield, как говорят сами музыканты, одна из немногих воодушевляющих песен в нашей мрачноватой дискографии. Это песня 2025-го, которая вошла в альбом Skeleton. Рекомендую, особенно нашей Олесе, которой очень эта песня пришлась, как-то в чате об этом писала. Олеся, кстати, наша прекрасная слушательница рок-арсенала, вернулась к нам в пятничный выпуск программы «Полезные ископаемые». Ну все, плейлист я набрала, кто не успел, тот опоздал. «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Тема свободная, услышите, что у нас будет интересного. Всегда интересно, и все как в первый раз. Rolling Stones с концертной площадки очень скоро. Survivor, Франц Фердинанда в рубрике «Сделано на Урале». Смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, личных и корпоративных успехов. Ну, а уже сейчас лучше сопроводительное устроить, да, культурное землетрясение. Билли Айдол,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Я-1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Екатеринбург стянули сотни полицейских. Они прибыли на международный фестиваль молодежи, который посетят 10 тысяч участников из разных стран. Силовиков размещают в общежитии Уральского политехнического колледжа. Правоохранители прибыли с дорожными сумками. У всех фирменные бейджи фестиваля. Глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных действий. Цитирует его агентство 66.ru. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге, напомню, с 11 по 17 сентября. Свердловский облсуд в эту пятницу, 11 сентября, рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Заседание начнется в час дня, сообщили в пресс-службе партии, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР. Естественно, настаивал на том, что организация злоупотребляет свободой массовой информации, а также нарушает закон об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа Свердловский облсуд удовлетворил иск о снятии партии с выборов. Кроме того, 7 сентября в Екатеринбурге задержали главу местного отделения «Яблоко», депутата Гордумы Константина Киселева по обвинению в демонстрации экстремистской символики в 2021 году. Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет Лента.ру. В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Эрик Клэптон.

Да, желание на те же грабики не наступать, когда влюбляешься. Это мечта, которая частенько расходится с реальностью, да? Ну и Whitesnake, считайте об этом, full for loving. Всем удачи в личной жизни, ну и успехов в сегодняшний день, середина недели, 09.09, загадывайте желание. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Впереди Crash-Test-Dummies будут, Darkness. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует. Солнечно, красота, завтра, кстати, плюс 20 и дождик небольшой в Екатеринбурге. Ну а сегодня свой Дре, 76-й по счету, встречает легендарный американский певец, автор, гитарист, продюсер, мультиинструменталист, долгое время участник The Doobie Brothers, это Джон Макфи, Happy Birthday. Кстати, в его дискографии очень много и тандемных работ. Вот одна из них появится в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Ну а сейчас с его участием еще одно прекрасное пожелание, надеяться на лучшее. Doobie Brothers на гитаре Джон Макфи. Better Days.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

знаю, как у вас, в моей подкорке всегда после этой песни звучат строчки «Thursday doesn't even start, it's Friday, my love». Четверг еще не начался, а я уже в пятницу влюблен. Помните, у Роберта Смита. Это была британская группа Darkness, Friday Night, их знаменитая композиция с пластинки 2003 года «Разрешение на посадку», «Permission to land». Очень рекомендую. Именно благодаря этому альбому они вознеслись на пьедесталы всех почетов, и журнал «Kerrang» вообще назвал их главным британским приобретением за 20 лет после Led Zeppelin. Это, конечно, круто сказано, но, тем не менее, ребята, несмотря на то, что распадались, вновь собрались и продолжают пополнять дискографию. То ли еще будет у нас для вас новинка от группы «Tesla». Это будет кавер-версия. Впереди Aerosmith. Ну, а уже сейчас загадывайте желание на все 104.5. Это Queen. «I Want It».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся в Киркире, на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Проводят в храме на Крови до 2 часов дня воскресенья 13 сентября. Доступ к нему будет круглосуточным, пишет портал 66. В епархии ожидают большой поток паломников. Регулировать очередь будут волонтеры. Верующие просят Спиридона Тремифутского помочь жильем, работой, здоровьем, если есть трудности в семье. По маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут ходить двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, отмечает «Комсомольская правда». Подвижной состав соответствует современным требованиям. В частности, в каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба второго дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов. Переговоры близки к завершению. Сделка будет завершена после одобрения высшего спортивного совета Испании, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается. Официальный доллар 86,47. Евро 100 рублей 50 копеек.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Та самая песня, которая влюбляет с первых нот. 29 пальм. То самое оазисное местечко в пустыне Мохаве, куда заезжал Роберт Плант. На эту песню, кстати, есть и видеоклип, очень даже сочный, когда Плант ведет машину и слышит по радио голос той, которая его очаровала. И это была не кто-нибудь, а канадка Алана Майлз. Вот так появилась эта знаменитая композиция 93-го с его альбома «Fate of Nations». Всем привет, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Завтра, 10 сентября, в Екатеринбурге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и плюс 20 градусов. Биби Кинг, Роллинг Стоунс очень скоро, Мотли Крю зажгут. И уже сейчас одна из культовых групп 20-го столетия, Iron Butterfly. Сегодня свой день рождения мог бы отметить клавишник, вокалист, композитор и один из основателей коллектива, это Дуг Ингл. И с его участием, знаменитая путеводная с пластинки 70-го «Метаморфозы», композиция «Easy Rider».

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
6: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

После 11-летнего молчания 28 августа они наконец-то выпустили альбом под названием «I Must Be Dreaming». Британи Ховар, Дала Обама, Шейкс. И песня называется «По пояс в воде, Waist Deep». Очень рекомендую весь альбом оценить. Я, кстати, начинаю только это делать. Так что у кого будет вечерком время, если вы действительно любите мультикультурные идеи с прекрасным вокалом Британи, это, мне кажется, будет хорошее времяпрепровождение. У нас впереди Beautiful South с концертной площадки Ian Gillan и Don Airey Band. Повторюсь, я набрала плейлист для программы «Полезные ископаемые» на эту пятницу. Тема свободная, много чего интересного будет. У нас будут и отечественные композиции, девушки у нас будут выступать. Ну, в общем, все как в первый раз. Ждите свежие раскопки в эту пятницу в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Да и вообще, вступайте в наши археологические ряды, найти песню, предложить. Это дело тех, кто любит музыку, в ней понимает и может предлагать смело для нашего радиоэфира. Pearl Jam, продолжение с песней «Дочка».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Урбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Г1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с ИНН-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 тысяч рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввода машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла с жительницей Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек, клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Beatles. Dire Straits. И книг. Нирвана.
7: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

абсолютно неподражаемые ребята, которые мастили себе дорогу на пьедесталы блюз-роковых почетов много лет. Это были Rival Sons, Pressure and Time. Об этом их презентация 2011 года. Но нынче музыканты находятся, конечно, в фаворе среди всех обожателей стиля блюз-рок. И в этом году у них концерты намечены, особенно осенью. И, возможно, появится альбом. Если не в конце этого года, то в начале следующего. Фанатам дополнительный пламенный рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Завтра, 10 сентября, в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность и дождик. И плюс 20 градусов. У нас погоду сделают Брайан Эдамс с концертной площадки Эрик Клэптон. И уже сейчас песня, которая появилась 55 лет тому назад. Джон Леннон выпустил одноименный альбом, который отметился в списке 500 величайших на планете. Ну и заглавная песня с этого альбома, как, наверное, самая красивая человеческая мечта Джон Леннон и знаменитая «Представь себе», «Imagine».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: подходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

как говорит Чет Крюгер, в этой песне есть главное в нашей жизни. Все плохое оставить там, ну, а с собой оставить самое лучшее. Nickelback, Leave Me Behind, об этом их песни. Еще одна ласточка с будущего альбома, который выйдет 30 октября. Фанаты, потирайте руки. 30 октября Nickelback выпускают альбом Everything Under the Sun. Ну, а продолжение у нас ловите. Очень скоро Simple Minds будут, U2, и уже сейчас зажигают Electric Light Orchestra, жизнеутверждающая.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4-й этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

И эта ночь не повторится, и этот день не повторим, да ведь? Брайан Адамс, There Will Never Be Another Tonight. Ну, для тех, кто время распределил как минимум на этот вечер, для радости, если хотите больше радости в радиоэфире, поддерживайте песни, которые вам нравятся. На этой неделе у нас 10 композиций из нашей летней коллекции. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте, о них я говорила. Есть песни, которые, может быть, еще не получили своей награды в виде вашей любви, может быть, забыли проголосовать, но в любом случае в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru вся летняя коллекция. Это уже вторая порция песен, которые согреют вас в любое время года. Спасибо тем, кто голосует. А у нас впереди как раз-таки песня из летней коллекции. Роберт Плант, Джо Кокер. В продолжение, ну а уже сейчас лучшие пожелания для тех, кто сегодня успел, так сказать, с кем-то подцапаться. Eagles и знаменитая песня. Может, хватит уже? Get over it.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Сюрпризы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: you grow what I grow.
1: Рок-арсенал. Oh, yeah.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Здравствуйте, призраки завтра.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Не радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау! Wow!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь, только на рок.